0: Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Привет, друзья! Это очередной выпуск программы о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Привет!
2: Всем привет!
1: И сегодня мы там, где умеют превращать жизнь в праздник, поэтому круглый год на этом острове проходят карнавалы и фестивали, народные гуляния и праздники искусств. Мы, друзья, на Кубе.
2: В моем любимом Кубе. Итак, этнические особенности и культура кубинского народа были определяющими факторами формирования национальных праздников, что неудивительно. При этом живой и улыбчивый характер местного населения особенно ярко проявляет себя во время народных праздников, которые проходят в разные периоды во всей территории Кубы.
1: Самые яркие, привлекающие туристов праздники проводятся регулярно. Так, всемирно известные кубинские летние карнавалы проходят по очереди в каждом большом городе страны и длятся примерно до 7 дней.
2: Во время торжества на городские улицы выезжают красочные карросы, так называемые открытые платформы с фантастическими животными и мифическими героями. Участники шествия в пешие ансамбли «Компарсас» в карнавальных костюмах безостановочно отплясывают сальсу. Их сопровождают музыкальные коллективы «Муниконис» – огромные куклы. Но и простые зрители в последневной одежде не остаются никогда в стороне и присоединяются к танцующим.
1: Ну, то есть, совсем не обязательно, да, иметь костюм вот этой куклы?
2: Нет, не обязательно.
1: Одним из самых горячих фестивалей, ради которого стоит купить тур на Кубу, считается фестиваль Дель Фуэго, фестиваль огня, который длится 10 дней и сопровождается неумолкаемой музыкой, неуемными танцами, удивительными фаер-шоу и занимательными мастер-классами для туристов. Как правило, фестиваль проходит только в городе Сантьяго-де-Куба в первой половине июля, и каждый раз его тематика посвящается какой-либо стране, событию или даже человеку. Кульминация фестиваля – яркое шествие с участием представителей каждой страны мира.
2: Каждые два года в Гаване проводится международный фестиваль гитар, а летом каждую субботу – ярмарки народных промыслов, где можно приобрести удивительные вещи ручной работы. Самым известным фестивалем Кубы считается Международный фестиваль латиноамериканского кино, который традиционно проводится в декабре. Но любители джазовой музыки, сигар и хорошего рома съезжаются в Гавану в конце зимы. Вот это вот самое мое любимое, наверное. Когда проходит Международный джазовый фестиваль и параллельно фестиваль кубинских сигар.
1: Слушай, конец зимы – это прекрасное время. Ты, кстати, был на фестивале кубинских сигар?
2: К сожалению, нет. Но надеюсь побывать. Наверное, сигар тогда будет дешевле.
1: Да слушай, там-то они, наверное, и так дешевле.
2: Не скажу.
1: Ага, ну хорошо. Все равно надо поставить в план посетить фестиваль кубинских сигар.
2: Обязательно.
1: Друзья, действительно, не зря Кубу принято считать одной из самых веселых стран мира. И несмотря на то, что вся ее история пересечена революциями, бунтами, свержениями диктаторов и вечным стремлением к свободе, жизнерадостные и неунывающие кубинцы научились преодолевать трудности и искренне радоваться каждому дню, невзирая на отнюдь не роскошную жизнь.
2: Тем, кто еще не побывал в этой стране, я настоятельно рекомендую. Ну, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире.
1: Всем пока-пока.
0: Что не день, то праздник. Радио Турист.
3: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Бileklerime kadar acıyor.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Radio Tourist listens to the world.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Туризм».

Доброго вечера, всем салют! На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: такая вот короткая история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Радио Турист.
2: Эпак. Ку.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». С выходом в 1997 году на свет кинокартины «Брат» Сергей Бодров-младший стал героем для целого поколения в роли Данила Багрова. Персонаж, который далек от принятых прототипов идеального главного героя. Возможно, объяснение этому то, что Бодров-младший не был профессиональным актером, играл интуитивно, и это его не подвело. Режиссер Алексей Балабанов в «Двух братьях» соединил три аспекта успеха любой кинокартины. Сценарий с идеальными диалогами, удачный подбор актеров и выбор саундтреков. Возможно, это единственный фильм в истории кино, по саундтрекам которого были организованы концерты.

0: пробка. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: аэропланы.
1: Пустыня Сахара и развалины Карфагена, арабы и берберы, финиковые пальмы и одногорбые верблюды. Все это Тунис, Африка по-французски и всего в 4 часа полета от Москвы. Часть туристов преодолевает это расстояние, чтобы своими глазами увидеть природные декорации к фильмам «Звездные войны». Но большинство притягивает целительная талассотерапия. Уникальным процедурам несколько тысяч лет. Морской водой, водорослями и грязью лечились еще древние римляне. Видимо, они тоже мучились ревматизмом и старались похудеть без усилий. Талассы в Тунисе на высоком уровне и совсем недорого. Но вот отели, где вынуждены останавливаться поклонницы обертываний, в основном старые, с маленькими территориями. И, кроме того, немногочисленные. Впрочем, такие мелочи не способны остановить дам и их спутников. Между процедурами они гуляют по остаткам древнего Карфагена, слушают песни песка в Сахаре, обедают кускусом и тунцом и рассматривают местных женщин. Хотя за плотными тканями, по словам журналистки Татьяны Должанской, многого не увидишь.
2: У них очень красивые очки, явно дорогие и явно от кутюр. Очень красиво накрашенные глаза, и из всего этого платья выглядывает носик какой-нибудь, ну, Маноло Бланик, не знаю, но вот что-то типа того. Кстати, в четверг забиты просто до отказа все косметические салоны. Делается прическа, маникюр, педикюр, масочки, макияж и все-все-все, потому что в этот день муж ходит к жене. Он обязан это сделать. Он может гулять где-то неделю, но в четверг он обязан войти к жене. Чем не просто войти, а с подарком, ну и со всеми прочими прелестями семейной жизни. И в четверг все девушки готовятся к встрече мужа.
1: На столе тунисца всегда стоит блюдо с финиками. Самый лучший сорт называется «Пальцы света». Правда, попробовать его на родине практически нереально. Он весь уходит на экспорт. И стоит там по 20 евро за килограмм. Еще один символ страны, который непременно попадет в объектив вашего фотоаппарата – одногорбый верблюд. Для берберов корабли пустыни по-прежнему единственный способ передвижения. Стоит такой живой транспорт в среднем 1000 динаров. Так что, если какой-нибудь местный поклонник будет кричать вам вслед «Даю за тебя 10 верблюдов», вы можете легко прикинуть свою стоимость. Самая популярная экскурсия в Тунисе – двухдневная обзорная поездка с посещением Сахары. В дороге вас ждет много впечатлений, в том числе гастрономических.
2: Забегаловочки такие придорожные, где стоит канавязь, к ней привязаны бараны. Вот тут же в метре их режут, свежуют, жарят и так далее. При нас все это освежевали, распотрошили, зажарили, все было вкусно. Я мясо не ем, я говорю, а мне бы чаю. Сейчас и восторженно убежал. Вернулся обратно с граненым маленьким стаканом с мутной желтой жидкостью. Мадам чай, вот еще восточные сладости для русской мадам. После этого чая 4 часа вела машину без остановок через перевал в ночи. Чай они не заваривают, они его варят. Это, по сути, зародыш чефира. Там сохранен вот этот самый кофеин, который тебя торкает.
1: Одно из чудес пустыни – ее цветок, роза Сахары. Кристалл из соли с песком образуется между солончаками и пустыней и растет в песке на глубине нескольких метров. Этот необыкновенный цветок, если его помыть или положить в аквариум, останется все тем же, не рассыпется и не растает. Что еще полезно знать, планируя поездку в Тунис? Виза для россиян не требуется. Достаточно заполнить в самолете иммиграционную карточку. Ее нужно сохранить и отдать при выезде из страны. Прямой перелет займет 4 часа с пересадкой 6,5. Средняя температура воздуха зимой – плюс 15-17. Ирина Контрева. Не теряйте впечатлений.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио «Турист». Первое туристическое.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: I stand firm for a soil, liquor I come for.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыни смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Главный символ Америки – это Статуя Свободы. Она была подарена американцам-французами к столетию подписания Декларации о независимости США. В одной руке богиня свободы держит факел, в другой – табличку с датой 4 июля 1776 года, это день подписания Декларации, а ногой опирается на разбитые оковы. Создать статую было поручено французскому скульптору Фредерику Агюсту Бартальди. По одной из версий, натурщицей для нее работала Изабелла Байер, жена изобретателя швейных машинок Исаака Зингера. А вот инженерное решение статуи, массивная железная опора и каркас были поручены небезызвестному Гюставу Эйфелю. В то время во Франции ощущалась острая нехватка денег, поэтому большинство средств на строительство было собрано благодаря пожертвованиям, лотереям и увеселительным мероприятиям типа ярмарок. И пока французы создавали статую, американцы строили для нее пьедестал, оставив в нем две уходящие вверх железные балки, чтобы, когда приедет статуя, так сказать, насадить ее на эти балки. Воссоединение статуи и пьедестала произошло в 1886 году. Разобранная на 350 частей и упакованная в 214 ящиков, статуя прибыла фрегатом из Франции. Ее собрали за 4 месяца и торжественно открыли 28 октября 1886 года в присутствии тогдашнего президента Америки Гровера Кливленда. Правда, как подарок столетию, статуя опоздала ровно на 10 лет. Но ничего страшного, зато теперь она является самым известным сооружением Америки. От земли до вершины пьедестала Статуи Свободы 192 ступени, а до короны 354. В ней находятся 25 окон, из которых открывается вид на Нью-Йоркскую гавань. Правда, после атаки террористов на высотке США в целях безопасности Статую Свободы и остров, на котором она находится, закрыли. Спустя 3 года, в 2004-м, ее частично открыли, и сегодня туристы могут посетить смотровую площадку и музей, который находится в пьедестале, а также сквозь прозрачный потолок пьедестала увидеть внутренний каркас статуи. Но сейчас идут разговоры о том, чтобы снова открыть корону для посещений. Кстати, в других городах мира тоже есть уменьшенные копии Статуи Свободы. И больше всего их на родине статуи во Франции. А самые известные из них находятся в Париже на Лебедином острове Сены. С любовью из Штатов, Юлия Каприз.
0: Радио Турист.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Петропавловск-Камчатский. Город с населением 181 тысяча человек. Расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Расстояние до Москвы 8200 километров. Авачинская бухта – это главные морские ворота полуострова Камчатка. Живописная и одна из самых удобных гаваней в мире. По величине она уступает разве что знаменитой бухте Гуанабара в Бразилии. Внутренний водоем Авачинской бухты растянулся на 24 километра. Более 200 квадратных километров зеркальной водной глади – зрелище потрясающее. Открыли Камчатскую морскую жемчужину в 1703 году. Много лет она служит пристанищем для судов со всего Авачинского залива, которые пережидают здесь буйство стихии. Ну а у входа в бухту стоят три скалы затейливых форм. Это знаменитые три брата – легендарный символ Петропавловска-Камчатского. Есть красивая легенда о том, что в древние времена на берегах бухты жили три юноши. Решив защитить народ своего племени от разрушительных волн, они встали и закрыли бухту своими телами. За свой поступок они были превращены богами в камень и теперь стоят как вечные стражи. Авачинская бухта неизменно притягивает дайверов. Бывалые пловцы рассказывают, что подводные виды здесь потрясающие. Правда, вода в бухте очень холодная, даже в самый жаркий летний день. Температура на глубине 20 метров с июля по сентябрь от 3 до 6 градусов тепла. А вот еще одна туристическая приманка Авачинской бухты – это морская рыбалка. Где еще отведаешь настоящей камчатской ухи? Ну а если захотите просто насладиться красотами Авачинской бухты, нужно будет в хороший солнечный день подняться на Петровскую сопку. Отсюда получаются самые красивые панорамные фотографии. И, кстати, здесь открываются виды сразу на три вулкана – Корякский, Авачинский и Вилючинский.

0: cabrones, dile a Danilo que esta vez nos fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana, ya tú sabes, Trio Tracks, revuélvetele.
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
2: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» – песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

0: Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Это «Радио Турист», в продолжении эфира программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Всем привет!
2: Привет! И сегодня побываем в Марокко.
1: Марокко живет по законам ислама, поэтому мусульманские праздники здесь отмечают помпезно в соответствии с законами шариата.
2: Так, ну, кроме религиозных праздников, здесь принято отмечать и другие праздники. Например, удивляя своим размахом, фестиваль народных искусств. Ежегодно в период с 1 по 31 июля в Марокко в городе Марракеш проводится самый шумный и музыкальный фестиваль народного искусства.
1: На протяжении всего фестивального периода город превращается в огромную сцену, где разворачиваются грандиозные фольклорные шоу. Программа фестиваля невероятно разнообразна, ну и, конечно, трудно сосчитать, сколько ансамблей и театральных коллективов приезжают в Марракеш, чтобы порадовать зрителей своей игрой, танцами, спектаклями и даже цирковыми представлениями.
2: Помимо актеров и музыкантов, в фестивале принимают участие сказочники и рассказчики, которые состязаются в красноречии. Ну, что, чем я не славился. Ну, а музыкантов, акробатов в ярких одеждах и танцоров все понимают без слов и просто восхищаются их искусством.
1: Особенно зрелищными бывают выступления танцовщиц, исполняющих «Танец живота» и представления факиров. Если вы планируете поехать летом в Марракеш, то обязательно посетите фестиваль народного искусства. Вы получите море впечатлений, так как вы познакомитесь с африканскими традициями в музыке, театре и других жанрах, поскольку на фестиваль съезжаются артисты со всего континента.
2: А в мае в местечке Келат Мугуна в долине Дадес проводится фестиваль роз. И он является популярной туристической достопримечательностью. Яркий и ароматный фестиваль проходит во время сбора урожая дамасской розы.
1: В какой-то программе мы уже рассказывали про фестиваль роз, и был он в стране. Интересно, в какой же стране еще проводится фестиваль роз? Не помнишь?
2: Ну, мне деменция.
1: Слушай, столько стран посетили уже. Ну, точно знаю, в какой-то стране еще проводится фестиваль роз.
2: Ну, мы, по-моему, как раз и говорили в другом программе про Марокко и про это дамасских роз.
1: А как там проходит этот фестиваль?
2: Ну, празднование проходит таким образом, что нарядно одетые мужчины и женщины все друг друга обрызгивают розовой водой и обсыпают лепестками этих цветов, а потом кувыркаются, наверное.
1: Празднования включают традиционную берберскую еду, музыку и танцы, а также уличный парад с яркими цветочными колесницами, покрытыми бумажными розами. Кульминация фестиваля – избрание королевы роз. Избранная королева усаживается в одну из красочных колесниц и в сопровождении барабанщиков и берберских танцовщиков передвигаются по главной улице. Это очень праздничное событие, является хорошей причиной для поездки в этот впечатляющий регион Марокко в мае месяце.
2: На самом деле еще очень много интересных фестивалей проходит в Марокко. Это и фестиваль восков в Сале, вишневый фестиваль в Сефру, фестиваль верблюдов в Глимине, конный фестиваль в Тисе, и также уникальный песчаный марафон, который 234 километра по пустыне.
1: Да, кстати, про него я очень много слышал, потому что 234 километра, вы только представьте, друзья, это Москва-Ярославль, мне кажется, трасса, вот такое же расстояние, нужно только в пустыне пробежать.
2: Ну вот и другие, соответственно, но о них мы расскажем в наших следующих программах.
1: Так что за яркими впечатлениями и культурными событиями можно смело отправляться в сказочное королевство Марокко. На этом все, мы с вами прощаемся, услышимся в следующем выпуске, пока-пока!
0: Что не день, то праздник. Радио Турист.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Натуралтурист. Символ путешествия. Символ свободы.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

0: аэропланы.
1: В этой стране потрясающие храмы и древние пагоды. Сюда едут, чтобы испытать себя в трекинге и рафтинге, а кое-кто в поисках просветления. Здесь находится 8 из 10 высочайших гор в мире. И любой уважающий себя альпинист не успокоится, пока не водрузит на одной из вершин свой флаг. Предлагаю и нам отправиться в мистический Непал. Размещение, еда и походы в этой местности весьма доступны по цене. А вот перелет, долгий, с пересадками, ощутимо бьет по карману. Но, пожалуй, это единственный большой минус данного направления. Есть еще бытовые мелочи. Электричество по расписанию, отсутствие отопления и стекол в окнах домов. Но взамен вы получаете спокойствие и умиротворение, а также невероятные виды и такое забытое состояние горожанина, как единение с природой. О своем первом пешем походе в Непале рассказывает путешественник Олег Репин.
2: Ты преодолеваешь все климатические зоны. Например, тот маршрут, где мы шли, это было вокруг горы Манаслу, от тропиков, потом начинается средняя полоса, да, с осенью, и потом начинаются такие совершенно каменные скалистые рериховские. Вот пейзажи, как он из Тибета писал. То есть самая высокая точка, это было 5200. Там уже совсем холодно, конечно, постоянно люди не живут, там невозможно.
1: И хотя Википедия пишет, что в трекинге не нужна специальная подготовка участников, побегать в соседнем парке за 2-3 месяца до восхождения будет не лишним.
2: У тебя есть проводник и есть носильщик. То есть вещи ты свои не несешь. Такая нация есть в Непале, шерпы, да, они живут на Эвересте, поэтому они очень хорошо приспособлены к высокогорным передвижениям, поэтому они огромные тяжести вот несут. Иногда бывают довольно крутые подъемы, это градусов 30. И вот так полчаса идти по такому подъему, это довольно тяжело. Плюс жарко, жарко и пыльно. Обязательно нужно брать с собой специальные таблетки высокогорные. Если ты очень быстро начинаешь подниматься, то можно умереть. Очень холодно было на самом верху. И у нас были теплые спальники, все, что можно было на себе надето, и все равно невозможно согреться. То есть там, ну, где-то, наверное, минус 15 было.
1: Приготовление еды в горах также входит в обязанности проводника. В ежедневном меню походников вареный рис, овощное карри плюс чечевичная похлебка. Мясо – деликатесы, подается в основном только по праздникам. А вот говядину в Непале вообще не едят, поскольку коровы здесь, как и в Индии, священные животные. Уже спустившись вниз в Катманду или любом другом городе, непременно попробуйте момо. По форме они напоминают пельмени, их готовят на пару или жарят в масле, а фаршируют бараниной или овощами. А завершить трапезу можно великолепным непальским чаем с молоком. Паломники, ищущие духовного просветления, отправляются в монастырь Копан, что в 25 километрах от Катманду. В программе недельного курса – медитация, йога, лекции по истории буддизма. И все это примерно за $500. Что еще важно знать перед путешествием в Непал? Разница во времени между Москвой и Катманду – 1 час 45 минут. Визу можно получить на въезде в страну, в аэропорту или на погранпереходе. Прямых рейсов из России в Непал нет. Ряд авиакомпаний предлагают полеты с пересадкой. Местные деньги нельзя вывозить за пределы страны даже в качестве сувениров. Не теряйте впечатлений.

Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Радіо Турист. The first two of Russia Radio. Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался в тени своего саундтрека. При бюджете в 48 миллионов картина собрала в прокате более 390 миллионов долларов.

Получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее. Soon as you live in Cardiff, don't do me.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Radio Tourist. Listens to the world.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! На этот раз Юлия Каприз шлет вам открытку из Швейцарии, и первое, на что я здесь накинулась, причем в буквальном смысле, это, конечно же, шоколад. Сами швейцарцы меня активно в этом поддерживают. Для них это практически предмет национальной гордости. За год средний житель Швейцарии съедает в 6 раз больше шоколада, чем, например, в России. Если у нас принято на праздники дарить что-нибудь для дома или всякую ерунду типа геля для душа, то в Швейцарии почти всегда дарят шоколад. Ну, во-первых, в отелях или в кафе-ресторанах в качестве подарка от заведения к чаю и кофе всегда дают маленькую шоколадку. А во-вторых, ну, есть же много праздников. В декабре в стране отмечают эскалад. Это праздник, посвященный победе горожан над войсками герцога Савойского в 1602 году. По легенде, женевцы победили их благодаря мамаше Руайом, которая вылила врагам на голову котел горячего овощного супа. И с тех пор в этот праздник все швейцарцы дарят друг другу шоколадные котлы и кастрюльки, наполненные конфетами. Ну а уж на Новый год и Рождество сам Бог велел дарить шоколадных зайцев. Производство шоколада в Швейцарии – самый прибыльный бизнес. Причем у каждой кондитерской обязательно найдутся свои уникальные старинные рецепты. А все кондитеры, как это ни удивительно, мужчины. Причем среди них бытует мнение, что настоящая плитка шоколада должна быть тоненькой-тоненькой. В противном случае почувствовать уникальный вкус каждого отдельно взятого сорта не получится. А попробовать здесь можно невероятное количество сортов. И все швейцарцы уверены, что их шоколад лучший в мире, потому что в сельской местности, где пасутся коровы, пастухи всегда играют на альпийском роге. Ну, а услышав звуки рога, коровы дают более вкусное молоко, и шоколад получается намного вкуснее. Эх, друзья, так вкусно сейчас вам все это описала, что пойду, пожалуй, куплю себе очередную швейцарскую шоколадку, ну а вам пришлю очередную открытку уже завтра. С любовью, Юлия Каприз.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист». Путешествуй с удовольствием!

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Большой Кавказ – горная система между Черным и Каспийским морями. Вместе с Малым Кавказом составляет горную страну Кавказские горы. Большой Кавказ простирается более чем на 1150 километров с севера на запад, на юго-восток. Ширина его колеблется от 32 километров в районе Новороссийска до 180 километров в районе меридиана Эльбруса. Эльбрус – величайшая горная вершина Большого Кавказа. Она считается меккой для альпинистов со всего мира. Высочайшая точка России, но многие признают ее еще и самым высоким пиком Европы – 5642 метра над уровнем моря. Далеко не все знают, что это поражающее воображение вершина на самом деле вулкан. Огромный и давно потухший. Последний раз он извергался еще в начале нашей эры. Собственно, Эльбрус – гора двуглавая. Восточная вершина чуть пониже, всего на 20 метров. На земном шаре есть лишь единичные вулканические горы, которые могут превзойти Эльбрус. Ну вот, например, огнедышащая гора Льюлья-Льяко в Южной Америке. Название попробуй выговори. Так вот, она выше Кавказского исполина почти на километр. А вот самый гигантский вулкан Африки Килиманджаро с Эльбрусом почти вровень. Он превосходит его всего на 253 метра. Обе вершины Эльбруса покрыты вечными снегами. Общая площадь этих ледников достигает 135 тысяч квадратных километров. Неспроста эту снежную шапку Эльбруса называют «Малой Антарктидой». Покорить одну из горных вершин Эльбруса – мечта любого скалолаза. Но дело это крайне непростое, так что придется трезво оценить свои силы. Мало того, что сам подъем трудный, так еще и бьет в нос запах сероводорода, и нужно противостоять пронизывающему холодному ветру. Но когда эти трудности остаются позади, альпинистам открывается вид с пика седьмого чуда России. И здесь уж точно понимаешь, что выше гор могут быть только горы. Ближайшие к Приэльбрусью аэропорты – Минеральные воды и Нальчик. А отсюда нужно будет добираться на автобусе или такси до села Терскол. Так называется центр курортного Приэльбрусья.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

0: Город не спит, и мы с ним.
1: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
2: Yeah.

0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
1: Ясос, дорогие друзья. В переводе с греческого означает «здравствуйте». Меня зовут Макс, рядом со мной Тунч. Так ли я сказал, Тунч?
2: Все верно. Привет, друзья.
1: А как будет по-гречески «привет»? Знаешь ли? Ясос, здравствуйте в вежливой форме, а привет...
2: Я.
1: Но это уже из другого языка. Сегодня мы хотим вам рассказать об одном очень интересном празднике, который вот уже два столетия отмечается в городе Вронтадос на греческом острове Хиос. Вот честно, друзья, когда узнал об этом празднике, смеялся очень долго и громко.
2: Речь идет о Рукетополимус. За этим сложным словочитанием кроется главный предтехнический фестиваль Греции. К тому же, это религиозный праздник.
1: Вот как можно уложить в голове религию и пиротехнический праздник? Казалось бы, друзья, но в Греции есть все и даже такой праздник. Рукетополимос, не знаю, честно, куда ставить ударение, дословно переводится как «ракетная война». Особенность фестиваля в том, что он приурочен к Пасхе, которую жители острова Хиос отмечают самым ярким образом, с дымом, пламенем и, конечно же, фейерверками.
2: В городе расположены два православных храма – Божьей Матери Панагии Эвритянской и Церковь Святого Марка. Как раз между ними и происходят ежегодные соревнования. Монахи с обеих сторон заранее заготавливают самодельные фейерверки, которыми вовремя праздника нужно будет попасть в соседнее здание. Главная цель – это колокольня. Чем больше ракет в него попадает, тем больше баллов получает команда.
1: Для того, чтобы добиться победы, соревнующиеся изготавливают специальные платформы из дерева, из которых начинается пальба в 8 часов вечера. А небо в эти секунды озаряется обилием ярких огней, что привлекает не только местных болельщиков, но и большое количество туристов из разных стран.
2: Да, самое интересное – это расположение церквей. Они крайне удачно стоят на высоких холмах, расстояние между ними примерно 400 метров. Таким образом, вести огонь становится проще и безопаснее. Хотя тут, конечно, это утверждение самих служителей церкви. Жители-то, они на линии огня не очень довольны.
1: Ну, я даже представляю, если бы вот... Ну, представляешь, ты живешь, приходишь с работы, берешь кофе, выходишь на крылечко, а и тут начинается...
2: Тебе полетят ракеты. Да, их можно понять, ведь речь идет о десятке тысяч ракет. Впрочем, дополнительные меры предосторожности уже приняты. Они металлическими листьями облицовывают все дома в округе, но также окна устанавливаются в прочные сетки.
1: Кстати, в 2016 году из-за жалоб как раз жителей мероприятие было временно отменено, потому что был очень большой материальный ущерб, как я полагаю. Но этот праздник вновь восстановили в 2017 году с рядом ограничений по продолжительности и количеству запущенных ракет.
2: Да, происхождение этого события не ясно, но местные традиции считают, что оно восходит несколько столетий к османской эпохе. Согласно местным преданиям, раньше это выполнялось из настоящих пушек. Ну, ты представляешь, из настоящих пушек стреляли друг в другу.
1: Я не представляю даже из вот ракет, которые запускают фейерверки, что там происходит, а что уж говорить о пушках.
2: Ну, само собой, османским властям это не понравилось, и они запретили их использование в 1889 году.
1: Друзья, в общем, обязательно советуем посетить остров Хиос и вообще Грецию. Это страна мифов и легенд, родина всех великих античных цивилизаций, страна, которая имеет самую богатейшую фауну в Европе.
2: А я хочу от себя добавить, вот Греция – это ласковое солнце, отличные пляжи, теплое море с кристально чистой водой и живописные острова с гостеприимными жителями. Я обожаю Грецию.
1: Я тоже, хотя не везде был. На этом пока все, переходим к музыке, услышимся в следующем выпуске программы. Всем бодрого настроения.
0: Что не день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, а дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины, друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили, вагончики строительным, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины, и вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Аэропланы.
1: Удивление и восторг. Вот, пожалуй, две основные эмоции, которые испытывает турист во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Капризные барышни не находят изъянов в белоснежных пляжах, но все свободное время почему-то проводят в моллах. Мечтательные натуры исхаживают вдоль и поперек традиционные базары, а гурманы каждый день пробуют что-то новенькое из национальной кухни, то и дело меняя лидеров в своем гастрономическом рейтинге. В Эмиратах все сочетается со всем. Морской бриз играет дорогущими занавесками в окнах семизвездочного отеля. Со стоянки кочевников в дюнах видна светящаяся игла Бурдж-Халифа, а ипподром для верблюжьих бегов аккуратно втиснут между высотками современных бизнес-центров. Ну и, конечно, климат. В этом райском месте у природы нет плохой погоды. Слово актеру Эрику Соло.
2: Самый сезон там – это вот начало декабря и конец февраля примерно. Три зимних месяца, где более-менее комфортные до 30 градусов днем, а вечером там типа до 20 опускается. Из пустыни дует горячий ветер, обжигает лицо. Естественно, все под кондиционером. Поэтому внутри ты мерзнешь, а выходишь на улицу, у тебя запотевают очки от разницы температур. В Дубае очень смешное море, оно очень горячее. То есть у меня было впервые такое в жизни, когда ты садишься по шею в воду и потеешь одновременно. И ты не понимаешь, ты в воде сидишь или где, потому что море горячее реально. И как в таком море купаться, я, например, не понимаю. Понятное дело, что бассейны там охлаждают, да, специально. То есть, чтобы люди более-менее комфортно себя чувствовали.
1: Местные арабы – самые спокойные люди на планете. Может быть, потому что в основном не работают, поскольку получают ежемесячное пособие в районе $2000. Плюс могут учиться в любом вузе мира за счет государства. Все научно-технические чудеса в Эмиратах построены руками индусов, филиппинцев и пакистанцев на щедрое вливание нефти долларов. Среди популярных урбанистических объектов – смотровая площадка на 124-м этаже небоскреба Бурдж-Халифа, самый высокий в мире танцующий дубайский фонтан, автоматическое метро без машиниста и единственный тематический парк под брендом «Феррари». Внутри Красной Дюны находятся самые быстрые американские горки, которые ускоряются до 100 км в час меньше, чем за 5 секунд. А начиналось все так.
2: Абудабский эмир – большой фанат «Феррари». И он однажды приехал в главный офис в «Феррари» в Монцу, в Италию, и говорит: «Чуваки, постройте у меня вот что-нибудь такое, чего у вас нет вообще». Потом он поехал в главный офис «Формулы-1» и сказал: «Чуваки, постройте мне трассу «Формулы-1», вот 99 вагонов денег, может быть, вы найдете какую-то мотивацию». Они сказали: «Окей», и теперь есть гран-при Абу-Даби в «Формуле-1». Он выходит на балкон своего замка, дворца, и у него здесь «Феррари World, у него здесь личный гараж из «Феррари», там у него «Формула-1» проходит, Дубай-Молл, который там размером с Тушино, по нему тоже можно побродить. Например, там стоит скелет динозавра, который нашли в Вайоминге, в Штатах, давным-давно. И, опять же, дубайский шейх полетел в Штаты и сказал: «Продайте мне динозавра». И теперь он стоит просто в Дубай-молл, чтобы на его фоне туристы фотались.
1: Парковка перед Дубаем-моллом – это отдельный аттракцион под названием «Ярмарка тщеславия». Где еще вы увидите золотой Rolls-Royce, подпирающий платиновые Lamborghini, Bugatti с бриллиантовой окантовкой, который пытается занять место раньше Ferrari, и еще сотню роскошных автомобилей, на чьем фоне можно сделать незабываемые селфи. И даже не доставайте калькулятор, чтобы хотя бы приблизительно подсчитать, сколько мешков денег стоит сейчас перед вами. Послушайте лучше полезную информацию. Для посещения Объединенных Арабских Эмиратов необходима виза. Самолеты в этом направлении летают ежедневно. Время в пути чуть больше 5 часов. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». С выходом в 1997 году на свет кинокартины «Брат» Сергей Бодров-младший стал героем для целого поколения в роли Данила Багрова. Персонаж, который далек от принятых прототипов идеального главного героя. Возможно, объяснение этому то, что Бодров-младший не был профессиональным актером, играл интуитивно, и это его не подвело. Режиссер Алексей Балабанов в «Двух братьях» соединил три аспекта успеха любой кинокартины. Сценарий с идеальными диалогами, удачный подбор актеров и выбор саундтреков. Возможно, это единственный фильм в истории кино, по саундтрекам которого были организованы концерты.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! На этот раз нелегкая забросила меня во Вьетнам, откуда я и шлю вам очередную открытку. Здесь масса всего интересного, но в первую очередь я отправилась в то место, которое стало доступно для посещения лишь недавно. А именно в бункер, в котором укрывались от налетов американской авиации во время Вьетнамской войны президент Хо Ши Мин, командующий армией Севера Вон Гуеп Зяб и другие VIP-товарищи. Бункер находится на глубине 10 метров от поверхности земли. Это примерно 3 этажа вниз, ну а стены толщиной 60 сантиметров могут выдержать прямое попадание ракеты. Бункер, официально называющийся «Укрепленная штаб-квартира коммунистического правительства Северного Вьетнама», был построен в 1967 году. В его строительстве принимали участие и советские инженеры-проектировщики. Так как проектировался он для первых лиц государства, то здесь есть, точнее было, все необходимое для жизни. И кухня, и туалет, лекарства, оружейная комната, зал заседаний, где можно было решать, что же делать и как жить дальше, ну и все такое подобное. В бункере до сих пор сохранились военные карты со сделанными от руки пометками и фотографии заседаний, которые проходили в этом подземном командном пункте. И, конечно же, были спальни. В нынешней экспозиции представлена обычная деревянная кровать, покрытая армейским одеялом, а также антикварные телефонные аппараты того времени. От самого бункера отходит разветвленная сеть секретных тоннелей. Парочка из них открыта для туристов, но большинство тоннелей закрыты, и куда они ведут, никому не известно. Однако легенды утверждают, что по ним может добраться аж до мавзолея Хо Ши Мина. Он находится на центральной площади Бадинь, а вот сам бункер на территории гробницы 11 века Кинь-Тхиен, которая является частью древнего императорского запретного города. Во Вьетнаме вообще очень много загадок, а и бункер с его подземными тоннелями – лишь одна из них. Так что, друзья, я отправляюсь на поиски новых открыток. С любовью, Юлия Каприз.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Карелия расположена в северо-западной части России. С северо-востока омывается Белым морем. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Столица Карелии – город Петрозаводск.
2: В Карелии, в деревне Рускеала, находится одно из прекраснейших мест в нашей стране. Это мраморный каньон, заполненный чистейшими грунтовыми водами. Он протянулся почти на 500 метров. Когда-то это был карьер, где добывали мрамор еще во времена Екатерины II. Отсюда камень везли в Санкт-Петербург. Именно рускеальским мрамором отделывали Исаакиевский и Казанский соборы, а также Зимний дворец. И вот когда бурное строительство закончилось, карьер пришел в упадок. Ну а в начале 20 века он был и вовсе затоплен. Вот так и образовался удивительной красоты каньон. Его берега возвышаются над изумрудными водами, а по ним на весельной лодке можно попасть в таинственные штольни и гроты. Ну а самые отважные дайверы облюбовали здесь подводные лабиринты. В 2005 году на берегу карьера обустроили горный парк Рускеала. Именно с этих пор это сказочное место стало доступно для туристов. Здесь есть бесплатная стоянка, огорожены пешеходные дорожки, и можно взять лодку на прокат, чтобы подплыть поближе к мраморным стенам каньона. Ну а в темное время суток каньон очень эффектно подсвечивается. Вид становится еще более таинственным и впечатляющим. Кстати, горный парк Рускеала можно навестить и зимой. Мраморное озеро покрывается льдом, и по нему легко можно добраться до штолен и гротов. Ну а на пути к мраморному каньону вам встретятся знаменитые рускеальские водопады. Непременно загляните сюда. Именно здесь проходили съемки легендарного фильма Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Так что можете поплавать в том самом месте, где купалась его героиня Женька Камелькова. Мраморный каньон находится в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Сначала нужно доехать на поезде до станции Сортавала, а далее на такси до самого горного парка Рускеала.
3: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero.

0: Беклерime kadar acı.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Привет, друзья! Всем желаем отличного настроения. Я Макс, рядом со мной Тунчи. Мы начинаем наш очередной выпуск программы.
2: Всем привет! Я знаю, насколько ты любишь кофе, поэтому хочу сегодня рассказать об одном интересном фестивале, посвященном этому напитку.
1: Заинтриговал. Хорошо. Дай угадаю, будем говорить о Йемене или родине кофе Эфиопии?
2: Нет, не угадал. Но могу я дать тебе еще одну попытку.
1: Хорошо. Давай, тогда, если мы говорим не о родине, тогда перейду в Южную Америку, ведь именно Бразилия есть мировой лидер по производству кофе.
2: Нет, увы, снова не угадал. Мы говорим о стране, которая своим оригинальным приготовлением и подачей кофе стал в некотором смысле его олицетворением. Ну, когда ты в Турции, после ужина обязательно захочется пить кофе по-турецки. И, пожалуй, это ты получишь не просто чашку кофе. По традиции он подается со стаканом воды и кусочками вкусного турецкого локума.
1: Вот теперь уж стало ясно. А что насчет фестиваля кофе, который проходит в Турции?
2: Да, фестиваль, который каждый год в конце сентября проходит в исторической части Стамбула, это недалеко от дворца Долмабахче, в центре культуры и развлечений Кючюкчифлик. Да, это немного сложно, конечно, еще раз повторюсь, чтобы люди запоминали. Это Кючюкчифлик.
1: Ну, ты можешь повторить еще раз 5, и я не думаю, что с первого раза это можно даже с 5-го запомнить.
2: Ежегодно этот фестиваль посещает около 40 тысяч любителей напитка бодрости. Но если даже у вас утро не связано с чашечкой кофе, в любом случае советуем посетить Стамбул.
1: Ни разу не посещал вот фестиваль кофе, но вообще, в принципе, кроме турецких как отелей, где можно тоже попробовать турецкий кофе, это прекрасно.
2: Да.
1: Слушай, если уж мы оказались в Стамбуле, то давай вспомним еще один благоухающий праздник – Стамбульский фестиваль тюльпанов. Расскажи о нем.
2: Да, каждый год это интересное событие. В течение апреля в Стамбул украшают миллионы разноцветных тюльпанов в городских парках, вдоль тротуаров и в большинстве других общественных мест, где есть хотя бы крошечное место почвы, туда тыкают обязательно тюльпан. Это действительно удивительный способ встретить весну.
1: Ну вот хотя большинство людей ассоциируют тюльпаны с Нидерландами, на самом деле считается, что они изначально росли в азиатских степях и впервые с коммерческой целью выращивались в Турции во времена Османской империи. Есть даже период под названием Лале Деври. Или эра тюльпанов. Название тюльпан, тулипа, происходит от турецкого слова тюльбент или тюрбан из-за его отличительной формы, как головной убор мусульманских женщин. Цветок настолько символичен, что вы можете увидеть его повсюду: на тротуарной плитке, керамической плитке, на тканях и вдоль городских магистралей.
2: Хочу предостеречь наших слушателей, чтобы не совершили распространенную ошибку. Конечно, Стамбул в любое время года красивый город. Однако, если вы здесь из-за этого прекрасного и разноцветного зрелища, то переезжайте в начале или, по крайней мере, до 20-х чисел апреля. Почему? В последнюю неделю большинство цветов уже будут увядшими. Вот что.
1: Так что, если вы окажетесь в Стамбуле в апреле, не пропустите фестиваль тюльпанов, особенно в парке Эмирган и на площади Султана Ахмед. Или если вы думаете просто о поездке сюда, весна и особенно апрель – довольно прекрасное время года.
2: И еще. Вот лучше посещать парки в будние дни, так как выходным, особенно по воскресеньям, может быть много людей, потому что турки, конечно, тоже отдыхают в эти дни, а парковка будет затруднена. А если вы отправитесь на прогулку с детьми и решите посетить детскую площадку, то самым спокойным и приятным временем для этого будет первая половина дня.
1: Друзья, Стамбул – это сказка, поэтому рекомендуем всем хотя бы раз посетить этот, не побоюсь этого слова, мегаполис. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Всем ярких впечатлений и отличного настроения.
2: Хощекал.
1: Пока-пока.
0: Что не день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист представляет.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека к картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

0: sono l'Ocean Peak. Nuita soffi ferici. Dorto poi schimbacci e va. Ascolta genima. Синове рекрета.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист». Путешествуй с удовольствием.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

Радіо Турист. The first two of Rush Radio. Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт «The Rembrandts» в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить в эфир музыкальную композицию из саундтрека. С этим возникли проблемы, ведь песня длилась менее минуты. Тогда авторы песни разрезали ее на части и состряпали из них полновесный трек, пригодный для радио. Песня стала хитом, и продюсеры заставили перезаписать ее в удлиненной версии.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Yeah, it's all over now, brother.

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссея, буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я видал обед. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни. Наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024. На подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то видели.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Love Fool» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

интереснее.

0: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами! Отдыхайте у нас! Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикани»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. Входит в состав Сибирского федерального округа. Занимает площадь более 96 тысяч квадратных километров. Крупнейший город области – Новокузнецк. Расстояние до Москвы – 3125 километров. На Алтае есть особое место, куда едут не только российские туристы, но и гости из зарубежья. Это Горная Шория, место на юге Кемеровской области, которое облюбовали горнолыжники. Некоторые прозвали этот горно-таежный регион «Русской Швейцарией». В зимнее время перед вами предстанет неповторимый горный пейзаж и просторы чистого снега, который искрится на солнце. Словом, настоящая зимняя сказка. А оказаться в ней можно, поехав на экскурсионном поезде из Новосибирска. Горная Шория охвачена гигантским амфитеатром гор, который открыт к северо-западу. Лучшей горнолыжной базой этого района считается Шерегеш. Любители зимнего отдыха гостят здесь с ноября по май. На горе Зеленая расположены трассы как для лыжников, так и для сноубордистов. Ну а когда сезон катания еще не открыт, сюда можно приехать ради одних только потрясающих видов. Нетронутая природа, таинственные пещеры, озера и водопады. Одним словом, есть чем восхититься. Летом Горная Шория цена в первую очередь своими водными путешествиями. У туристов очень популярны сплавы по реке Мрассу. Перед глазами проплывают километры тайги и горные хребты. Кстати, любителям пешего туризма в Горной Шории тоже есть чем заняться. Маршрутов здесь огромное множество. Это и конные походы в горы, и спуск в загадочные пещеры. Их в горах образовали ветер, вода и время. Непременно полюбуйтесь лунной пещерой и водопадом под названием «Сухой». Ну а несколько лет назад Горную Шорию еще и стали преподносить как место обитания снежного человека. И несмотря на то, что никто его ни разу не видел, в поселке Шерегеш даже поставили памятник Йетти в образе сноубордиста. Выполнена его фигура из столетнего кедра, а высота ее более 2,5 метров. Однако эта махина вас точно не напугает. Добродушный Йети со сноубордом в руках встречает гостей на въезде в Шерегеш. Увидите его прямо на автозаправке.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Я бы хотел, чтобы ты знал, где я сейчас.
1: В моей голове есть микрочип. Он нужен мне, чтобы любить. Я не могу его отключить.
0: Я пытался.

0: Marcella Rivas. Tony Dark Eyes.
1: Радіотуріст.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Loveful» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Египетские пирамиды. В первую очередь сразу же вспоминаются пирамиды в Гизе, хотя они не единственные. Всего в Египте на данный момент обнаружено 118 пирамид и мастаб. Мастаба – это гробница в виде усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой и несколькими внутренними помещениями. И хотя это выглядит как захоронение, так сказать, эконом-класса, их строили для себя даже фараоны. Но самыми большими пирамидами считаются 6. Пирамида Джосера, Мейдумская, ломаная и розовые пирамиды, созданные фараоном Снуфру, расположена рядом со сфинксом пирамида Хефрена и, конечно же, пирамида Хеопса. Он же Хуфу, третий фараон 4-й династии древнего египетского царства. 4-я династия, основателем которой был как раз-таки Снуфру, отец Хеопса, известна как строители пирамид. Ореол таинственности, несмотря на высокий уровень развития науки, окружает пирамиды до сих пор. Ученые верят в рабский труд человека. Другая версия говорит о том, что ее построили инопланетяне. И третья из самых распространенных версий подразумевает, что строили их атланты. Кстати, космическая теория происхождения пирамид стала основой для знаменитого сериала «Звездные врата». Вокруг пирамиды Хеопса также были найдены захоронения его матери, царицы Хетепхерес, его слуг и 7 ям с лодками, до которых фараон должен был путешествовать в загробной жизни. Одна из этих лодок, сделанная из кедра и без единого гвоздя, в настоящее время выставлена в музее на южной стороне пирамиды Хеопса.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
3: Esa noche en Sevilla.

0: Аэропланы. Мы приземлились в самой загадочной стране Индокитая. Бывалые путешественники советуют приберечь Мьянму на пасашок уже после туров во Вьетнам, Лаос, Камбоджу и Таиланд. Иначе сравнение будет не в пользу последних. К этой поездке нужно непременно готовиться. Еще лучше взять организованный тур. Все потому, что страна золотых пагод большая, а транспортное сообщение не ахти. И многочасовые опоздания поездов и автобусов в порядке вещей. Плюс постоянные поиски, где поесть и переночевать. Вы можете потратить на это слишком много времени и нервов. Лучший период для знакомства с Мьянмой – с ноября по февраль, когда в стране стоит сухая и не слишком жаркая погода. Это подтвердил и фотограф Петр Лавыгин.
1: Тяжела в климате, то есть это очень сильная жара, начиная там с февраля и марта, и апреля, это все будет только ухудшаться. То есть я как бы много где был в мире, и Мьянма одна из самых труднопереносимых стран в плане жары. В отношении людей вообще никаких абсолютно проблем нету, это одна из самых действительно приветливых наций на Земле, но вот будьте готовы, если были ранее в соседних странах, что это немножко другой порядок цен, то есть это где-то в 1.5-2 раза выше, и при том, что уровень сервиса на тех же самых гостиницах, он ничем не отличается от соседних стран.
0: Главное сокровище Мьянмы – пагода Шведагон. Золото для ее украшения собирали, начиная с 15 века. Это единственное место на Земле, где, по преданию, хранятся реликвии 4 Будд. Не менее удивительное место – озеро Инли с искусственными плавучими плантациями. На них крестьяне устраивают грядки и выращивают помидоры. Посередине водоема на сваях построен монастырь прыгающих кошек, где сегодня живут всего 6 монахов, и они действительно приручают и дрессируют кошек. Жители прибрежных деревень ловко управляются с веслами с помощью ног, а женщины мажут лицо танакхой – специальным белым порошком из древесины. Такой макияж – лучшее средство от палящего солнца. Будете на озере, непременно остановитесь на ночь в плавучей гостинице. Стоимость двухместного номера от $80. Причем купюры должны быть не старше 96 года.
1: Прежде всего, брать доллары и очень новые. Мьянцы очень придирчивы. Желательно, чтобы они вот до того, как они перекочуют в мьянские руки, даже не были сложные. То есть они, чтобы были очень гладенькие, ровненькие и новые. Но даже это может быть не спасти, потому что однажды у нас не приняли 100-долларовую купюру, потому что она якобы была не те буквы в начале серии, например. То есть как это проверить, абсолютно невозможно. Заранее угадать это невозможно.
0: Ни в коем случае не следует менять деньги у индусов, которые часто предлагают очень выгодный курс. Эти деятели могут попросту сбежать, выхватив купюры. В Мьянме официально запрещены кредитные карты. Однако некоторые отели втихаря принимают Visa и American Express. А вот MasterCard нельзя расплатиться нигде. Что еще важно знать, планируя поездку в Мьянму? Для въезда в страну россиянам необходима виза. Прямых рейсов в Мьянму нет. Заказав билет с пересадкой в Бангкоке или Пекине, вы проведете в небе 12-13 часов. Фотографировать военные объекты и людей в форме запрещено. За это могут отобрать технику, а то и выслать из страны без объяснения причин. Ирина Кондрева, не теряйте впечатлений.
2: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе. На итальянском побережье.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист

0: Почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее,

0: интереснее.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.